0: LRT radijas.
1: 16 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Japonijos pietvakarių supurčių stipriam žemės drebėjimui pranešama apie daug žuvusių ir sužeistų žmonių, tačiau tikslus skaičius kol kas neskelbiamas. Viename prekybos centre įvyko sprogimas, vietos žiniasklaida praneša apie pogriuvėsiais įstrigusius kelias dešimtį žmonių. 7.1 balo žemės drebėjimas užfiksuotas trečioje pagal dydį Kiušių saloje. Pasak Japonijos pareigūnų, drebėjimas sukėlė gaisrų ir sutrikdė elektros tiekimą, griuvo namai. Po žemės drebėjimo paskeltas įspėjimas dėl cunamio, tačiau maždaug po 2 valandų jis atšauktas. Gyventojai perspėjami dėl galimų pakartotinių požeminių smūgių. LRT radio bendradarbis Japonijoje Andrius Klyva sako, kad tokio stiprumo žemės drebėjimai pridarantis tiek daug nuostolių neįprasta.
2: Visuomeninio transliuotojo vaizduose galima matyti tiltą nuvirtusį į upę, taip pat kai kur nuvirtusius gamyklos kaminus, suskirdusius perkirstus kelius, palinkusius, sulinkusius namus. Ir taip pat reikėtų paminėti, kad vis dar ir toliau įvyksta daugiau papildomų mažesnių žemės drebėjimų. Na, tokio stiprumo žemės drebėjimai, kurie padaro daugybę žalos, tikrai nėra įprastas reiškinys, nes Japonija yra gerai pasiruošusi mažesniems žemės drebėjimams. Pastatai yra puikiai įtvirtinti, o šiuo metu matome, kad yra ir sužeistųjų, ir nuvirtusių namų, tad na, tai yra įvykis, kuris iš tikrųjų turėjo daug efekto visai Japonijai.
1: LRT radio bendradarbis Japonijoje Andrius Klyva. Rusijos Tiumenės srities naftos perdirbimo gamykla po praėjusį savaitgalį surengtos drono atakos visiškai sustabdė žaliavinės naftos perdirbimą ir naftos produktų gamybą. Apie tai naujienų agentūra Reuters informavo 2 pramonės šaltiniai. Kaip teigiama, per drono ataką buvo apgadinti antrinio naftos perdirbimo įrenginiai. Šaltinių teigimu kol kas nėra aišku, kiek laiko užtruks gamyklos renginių remonto darbai. Dalis verslo atstovų palankiai vertino socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės siūlymą, kad minimali mėnesio alga būtų nustatoma 2 šalių susitarimu – darbdavių ir darbuotojų atstovų kolektyvinė sutartimi. Ministrė apie tai kalbėjo per Seime įvykusi susitikimą su liberalų frakcija. Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis.
3: Kolektyvinės sutartys yra viena iš formų, kur darbdaviai su darbuotojais galėtų susitarti ir dėl minimalaus mėnesinio atlyginimo. Tada abidvi šalis jaustųsi, kad jos yra sprendimų priėmėjo šiame procese. Tokiu atveju vyriausybei nieko neliktų kaip tik tai priimti tokį susitarimą. Problema išlieka ta, kad šiuo metu darbo kodeksas nesuteikia tokios teisės kolektyviniam deryboms ir procesas minimalaus mėnesinio atlygimo nustatytos griežtai politinis. Vyriausybė nustato, gavusi 3 šalės tarybos rekomendacijos, todėl daugeliu atveju sprendimas yra ne ekonominis, o politinis.
1: Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis. Tyrimas rodo, kad apie 1/3 Lietuvos gyventojų smulkius elektroninius prietaisus vis dar išmeta netinkamai ar kaupia namuose. Specialistai primena, kad toks elgesys didina gaisrų riziką. Pavojingųjų atliekų tvarkytojų asociacijos vadovas Marius Busilas.
4: Apie ką šnekame, apie kokius daiktus. Tai yra visi daiktai ar elektroniniai įrangai, įrenginiai, kurie pakrovus veikia be laido. Ausinės, laikrodžiai, telefonai, namų būties, galėtų būti mikseriai, plakikliai, žaislai labai svarbu. Taip pat elektroninės cigaretės, kas yra didžiulė problema, didžiulis galvos skausmas, elektroninių dviračių ir paspirtukų baterijos, papildomos baterijos. Tyrimas mums labai aktualus, nes iš tiesų susidurėm su gaisrais. Turbūt nepamėlosiu, jeigu pasakysiu, kad kas savaitę turbūt ar komunalinių atliekų tvarkytojos, ar mašina kokia dažniausiai užsidega.
1: Pavojingųjų atliekų tvarkytojų asociacijos vadovas Marius Busilas. Šią valandą Klaipėdoje yra 18, Panevėžyje ir Šiauliuose 19, Vilniuje ir Kaune 20 laipsnių šilumos. Šią naktį lietaus tikimybė maža, pusvakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Naktį bus tarp 8-13, vakariniame šalies pakraštyje iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus nepastoviai debesuota, kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas išliks vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Dienos sušils iki 21-26, prie jūros bus iki 20 laipsnių. 5 minutės po 4.
0: Laida rusų kalba.
5: У микрофона в студии Моника Юшкевичутия. Приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче. Налоговая инспекция усиливает борьбу с теневой экономикой. Помогают ли в этом умные кассовые аппараты? И в Вашингтоне сегодня пройдет встреча президентов Украины и США. Политолог о том, какие решения могут стать ее итогом. Премьер-министр заявил, что и в дальнейшем на оборону страны ежегодно будет направляться не менее 5% ВВП, что составляет около 5 миллиардов евро. Об этом Миндугас Синкевичус сообщил после встречи с президентом Литвы Гитанасом Наусседой. По словам советника президента Вайдаса Аугустинавичуса, повышенное финансирование обороны предусмотрено до 2030 года, поэтому Сейму еще предстоит определить, каким будет его уровень в последующие годы. В этом году на нужды обороны выделено 6 миллиардов евро, из которых 1 миллиард евро составляет финансовая помощь Европейского Союза. Часть представителей бизнеса положительно оценила предложение министра социальной защиты и труда Инги Ругинини определять минимальную месячную зарплату на основе двустороннего соглашения между представителями работодателей и работников, оформленного в виде коллективного договора. Об этом министр заявила во время встречи с фракцией либералов в Сейме. Ранее представители работодателей и работников договорились, что в следующем году минимальная месячная зарплата может увеличиться на 83 евро, а необлагаемый налогом размер дохода на 30 евро. Однако представители правительства не поддержали повышение необлагаемого минимума. В то же время, согласно решению правительства, минимальная месячная зарплата в следующем году должна вырасти на 92 евро, до 1245 евро до вычета налогов. Президент Ассоциации торговых площадок и рынков Литвы Витянис Буткевичус раскритиковал планы нового главы государственной налоговой инспекции Мартинаса Андриайтиса активнее анализировать наиболее подверженные теневой экономике отрасли и усилить проверки бухгалтерских компаний, оказывающих услуги по ведению учета. По словам Буткевичуса, в борьбе с теневой экономикой государство должно следить за тем, чтобы эти меры не нанесли ущерба малому бизнесу. Новый глава государственной налоговой инспекции намерен усилить борьбу с теневой экономикой. Одной из ключевых мер в этой сфере остается внедрение умных кассовых аппаратов. Оправдывают ли они ожидания, мы поговорили с председателем Сеймовского комитета по экономике и инновациям Екатериной Роякой.
6: Первый такой большой результат, относительно большой результат за полтора года, это 2 миллиона дополнительных средств из ресторанного бизнеса. Опять же, следующий этап – это индивидуально работающие бизнесмены. Опять же, когда мы говорим о бизнесменах, то в основном это малый бизнес, это сфера красоты, это сфера автодеталей. То есть это уже небольшие бизнесы, которые зачастую сталкиваются с дилеммой и разными формами работы. То есть некоторые работают в салонах, некоторые работают даже на дому, сколько это позволяет. И следующий этап покрывает именно тех, которые работают стационарно, то есть в каком-то конкретном помещении. Проблема сама, опять же, мы говорим о кассовых аппаратах. Скорее всего, более точно мы должны были говорить о умных кассовых аппаратах или о возможных цифровых приложениях, которые можно интегрировать даже в телефон, но чтобы данные передавались в реальном времени. И это, пожалуй, самая важная стезя, по которой мы идем. Это лучше практики различных европейских государств оказывают, что, опять же, максимально снять бюрократическую нагрузку с малого и среднего бизнеса можно именно такими средствами. С другой стороны, когда цены оглашают, что, скажем, дополнительный этот умный кассовый аппарат будет вам стоить 300, 400, 500 евро, это, конечно, сразу же снимает любой энтузиазм с малого и среднего бизнеса. Поэтому здесь нужна ясность. Я думаю, что очень нужна хорошая коммуникация, конкретно сколько это будет стоить, какая минимальная стоимость такого решения. И государство как таковое, продвигая новые решения в жизнь, тоже должно, соответственно, ну, я бы сказала, что содействовать тому, чтобы этот переход был наиболее плавный и безболезненный для тех, кто оказывает услуги и для которых это новшество будет введено. В общем и целом, я думаю, что в долгосрочной перспективе это очень хорошее решение, решение, которое уменьшит расходы малого и среднего бизнеса и на ту же самую бухгалтерию, потребует меньше времени. С другой стороны, конечно, сам момент перехода может быть достаточно болезненный. Для этого и в момент перехода и должны быть минимальные, а может быть даже полностью компенсироваться внедрение этих программок в бизнес для того, чтобы этот переход был наиболее плавным.
5: Вот слышим, что вот предприниматели нередко говорят, что работать легально мешают проверки, различная административная нагрузка. Как вам кажется, что сильнее влияет на сокращение теневой экономики? Вот этот контроль, внедрение кассовых аппаратов или какие-то лучшие условия для ведения бизнеса?
6: Я думаю, что определенный баланс должен быть, поскольку, опять же, налоговая инспекция зачастую проводит дополнительные проверки не из-за того, что им просто так хочется, а потому что есть какие-то несоответствия. И в этом проблема решения этой проблемы на самом деле и будет в том, что данные будут перетекать сразу же и вот в эту же секунду. И тогда количество проверок должно уменьшиться. Конечно, есть абсолютно радикальные меры, когда работают с бизнесом. Скажем, у нас было несколько вариантов несколько лет тому назад, когда бизнес подвергался дополнительному контролю, поскольку их декларируемые доходы были значительно выше, нежели средний показатель по этой сфере. И поэтому инспекции показалось, что что-то там должно быть нечисто. А они на самом деле как раз этот бизнес платил все идеально белым, без укрывательства налогов. Ну и тогда ты понимаешь, что несоответствия очень-очень могут быть большими. Поэтому инспекция, конечно, должна быть не только контролером, но она должна быть и советчиком. И в этом плане, я думаю, что каждый такой переход, который в долгосрочной перспективе должен принести дополнительные бонусы и не только инспекции, но и бюджету, и с другой стороны, и самому бизнесу, но он должен быть очень-очень проведен аккуратно, подчеркивая все дополнительные плюсы. И, безусловно, делать так, чтобы этот переход был максимально эффективным и максимально безболезненным для бизнеса.
5: Государство рассчитывает на то, что цифровизация, она более прозрачно сделает экономику. По каким критериям, может быть, ориентируясь на опыт других стран, мы можем оценивать, что вот, к примеру, данная реформа внедрения этих умных кассовых аппаратов дала результат?
6: Я думаю, что только прирост бюджета на самом деле. Инспекция, первые шаги, которые были сделаны, действительно замечают, что внедрение цифровых технологий, кассовых аппаратов, умных кассовых аппаратов, они приносят сразу же дополнительный бюджет, дополнительные доходы. Но, опять же, мы должны понимать, что очень есть разные бизнесы, очень есть разные варианты работы. И если услуги оказываются в дополнительное время, и это очень небольшой бизнес, то там средний показатель доходов декларируемых может быть действительно значительно меньше, нежели на полную катушку работающий бизнес. Поэтому мы не можем обобщать и подвергать такой малый крошечный бизнес дополнительным обходам, надзору, контролю, это было бы тоже абсолютно неэффективно со стороны государства. Опять же, но других вариантов на самом деле нету. В Швеции используют полный контроль, и кассовые аппараты везде обязательные. Другие страны идут, эти кассовые аппараты в основном должны быть регламентированы. В других странах идут более плавными, такими гибкими обходными путями, и та же самая Греция, которая сталкивается с невероятным эффектом теневой экономики. Там действительно теневая экономика на очень высоком уровне в европейском контексте. Они тоже вводят, в общем-то, цифровые технологии для того, чтобы и декларировать доходы, и для того, чтобы контролировать общий поток. Зная, какой идет приток доходов, ты можешь лучше контролировать и государственный бюджет, и расходы, опять же, на такие вещи, как здравоохранение, как образование и тому подобное. То есть тогда разница между доходами и расходами в государственном масштабе будет минимальной. Намного лучше распоряжаться деньгами всех налогоплательщиков. Ну и, безусловно, надо признать, что в литовской системе есть достаточно много разных лазей,

0: пик, который потихоньку, ну, нужно как бы прикрывать, поскольку это не способствует общему, ну, хорошему настроению бизнесмена, когда ты платишь налоги с полной стоимости, зная, что, ну, скажем, твой сосед отлично обходит возможности и платит, скажем, в два раза меньше, нежели бизнес, который работает полностью с белыми доходами. Поэтому, безусловно, с теневой экономикой нужно бороться. Единственное, что хотел бы подчеркнуть, что методы борьбы должны быть очень максимально эффективными и минимально затратными для бизнеса.
1: Говорила экономист Екатерина Раяка. Министр социальной защиты и труда Инга Ругиненя заявила, что часть ежегодного профицита бюджета Содры, который в этом году может составить около миллиарда евро, как и в прошлом году, будет направлена на повышение пенсий. Тем временем администрация президента вновь призвала правительство представить заключение по инициативе главы государства, предусматривающее направление до 75% профицита бюджета Содры на увеличение пенсий. Законопроект уже прошел первое чтение в Сейме, однако правительство до сих пор не представило по нему заключение. Премьер-министр Миндуга Синкевичу заявил, что Кабинет министров поддерживает инициативу президента, однако ее детали пока согласовываются между министерствами. Компания по обращению с отходами «Энергосман» намерена через суд потребовать более 20 миллионов евро компенсации после передачи сортировочного завода отходов Вильнюсского района под управление Вильнюсского регионального центра по обращению с отходами. Глава компании Альгердас Блазгис заявил, что представители «Энергосман» сейчас не имеют доступа к единственному заводу предприятия. По его словам, если спор не удастся решить в пользу компании, ей, вероятно, придется прекратить деятельность. На завод поступают несортированные отходы из 8 муниципалитетов Вильнюсского района. Кризис возник после прошлогоднего пожара на предприятии, работа которого до сих пор полностью не восстановлена, а также из-за сокращения объемов сжигания отходов на Вильнюсской когенерационной электростанции. Президент США Дональд Трамп примет в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского. По оценкам дипломатов и аналитиков, Зеленский прибыл в Вашингтон, возможно, с наиболее сильными позициями за время нынешнего президентского срока Дональда Трампа. В американской столице отмечают, что Трамп склонен поддерживать тех, кто демонстрирует успехи. После участившихся ударов украинских беспилотников по территории России он уже перестал заявлять, что у Зеленского нет козырей. По информации источников, в день визита Зеленского в Сенате может сдвинуться с места голосования по новому пакету санкций против России, которое в Конгрессе откладывалось уже несколько месяцев. Кроме того, во время пребывания в Вашингтоне Зеленский примет участие в похоронах сенатора-республиканца Линдси Грэма, автора законопроекта о новых санкциях против России и союзника Дональда Трампа. Чего еще можно ожидать от встречи, мы поговорили с украинским политологом Алисией Яхно.
2: Мне кажется, что сегодня можно считать довольно сильной позицией Украины, потому что изменилось, собственно, и то, что происходит в Украине с точки зрения обороны и военной составляющей, и то, что происходит вокруг Украины, если мы говорим о позиции Европы, если мы говорим о позиции Европы и США, и если мы говорим о позиции США и Украине. Отличительной чертой этого визита является то, что он происходит, как мне кажется, на фоне согласованного чуть ли не впервые, скажем так, подхода, когда совпадает и дипломатическая направленность, и совпадает военная и там оборонительная в части помощи и видение вообще обороны. То есть это тут, скажем так, тенденция, которая стала отчетливо проявляться на саммите Большой Семерки. До этого было обращение Е3, Великобритания, Франция, Германия, где была озвучена позиция, как бы, да, дипломатическая, переговорная. Дальше был саммит Большой Семерки, потом был саммит НАТО, потом была встреча коалиции желающих, где была создана антибаллистическая коалиция. И сейчас все, что мы видим в продолжение, вплоть до предстоящей встречи Трампа и Зеленского, на мой взгляд, происходит, да, вот с точки зрения вот этой определенности, что, во-первых, нет никакого духа анкориджа. И то, что сказал Марко Рубио, что в переговорах нужно исходить из новых идей, потому что те предложения, которые выдвигала Российская Федерация в части территорий, они являются неприемлемыми для Украины и такими вряд ли будут. Поэтому надо предлагать новые идеи. Тут можно добавить, что не только неприемлемыми для Украины, но и для Европы. И дальше, да, мне кажется, вот это продолжение мира через силу, как выдвигая новые идеи к дипломатическому переговорному подходу, как способствовать тому, чтобы эти переговоры были результативными, а это значит, что надо так или иначе, во-первых, защищать небо, делая Украину, Европу неуязвимой для российской прямой военной или гибридной деятельности, а во-вторых, усиливать дальнобойные возможности Украины, чтобы сокращать военные ресурсы России. Поэтому вот чуть ли не впервые, мне кажется, вот это понимание мира через силу, когда с одной стороны есть понятная дипломатическая позиция, акцентирующее внимание не на первопричинах, не на односторонних уступках Украины и шантаже, допустимости шантажа ультиматума в России, а акцент на остановке военных действий, действительно. А во-вторых, есть понимание важности, ну, вот этой силы, когда на войну России нужно отвечать наличием силовых возможностей оборонительного характера, если мы говорим о небе, и в том числе и более активного, если мы говорим о дальнобойных возможностях. Поэтому в целом, совокупно, мне кажется, вот такое совпадение вот этих позиций в дипломатии, в обороне сегодня есть, что добавляет, конечно, как бы, да, успешности и взаимопонимания, в том числе на таком высоком уровне, как США и Украина. Во многом этому способствовала ситуация и на Ближнем Востоке, когда стало понятно, что США не могут обойтись без Европы. И тот самый консенсус, о котором говорил Макрон накануне саммита «Большой семерки», он действительно важен и не только для Европы с точки зрения понимание роли США в системе безопасности и влияние на переговорный процесс, но не с точки зрения оппозиции России, а с точки зрения действительно справедливого мира. Но и самим США тоже нужна Европа для того, чтобы достигать целей, которые, когда одна страна не может обойтись своими усилиями. Поэтому, мне кажется, вот этот консенсус между США и Европой, он тоже очень важен и для Украины, и, ну, в этом смысле, мне кажется, есть понимание. И то, что блогерка Лора Лумер, которая недавно, да, была в Киеве, там у нее было несколько интервью и Зеленским, и дальше она давала интервью, она упомянула о том, что Россия помогает Ирану, а Украина, наоборот, помогает против Ирана бороться, если мы говорим там о дронах. И здесь надо понимать, кто является союзником настоящим. Мне кажется, это тоже такой важный маркер, да, вот этой изменившейся позиции в США. И если мы дальше даже слышим замечания постсоветских коллег и партнеров России, что война является непонятной, и что войну надо заканчивать, это тоже является важным маркером, когда те лидеры, которые не теряют чувствительность к происходящему, и которые понимают, да, что выстраивается вот эта единая позиция, и что действительно, да, пора переходить к адекватным переговорам, они это и озвучивают. Поэтому это тоже является маркером, что, собственно, и добавляет того, что те решения, которые важны для Украины, это антибаллистика, это защита неба и это понятная переговорная позиция, ну, вполне вероятно, действительно, они будут успешны.
1: Насколько реалистичны ожидания сейчас Киева получить от США не просто поддержку, а согласие на производство ракет «Патриот» в Украине? Учитывая, что сейчас вот США испытывают тоже нужду в подобном оружии, иссякают запасы, это все-таки скорее политический сигнал или проект, который может, ну, быть реализованным действительно?
2: Мне кажется, это вопрос принятого решения, но вопрос в том, как быстро и в какие сроки он будет реализовываться и, собственно, в каком формате. Потому что здесь речь идет не только об Украине, но здесь речь идет о безопасности Европы. Достаточно долго было непонятно, непонятен, да, вот этот баланс взаимодействия между США и Европой. Но накануне саммита НАТО была озвучена, собственно, четкая позиция Пентагона о том, что Пентагон сохраняет ядерную, да, вот этот зонтик защиты для Европы, но США хотел бы видеть наращивание конвенциональных возможностей Европы, во всяком случае, в вопросе собственной безопасности. И мы знаем, что было принято ряд решений о том, что европейские виды вооружений, там разные, да, они будут предоставлены лицензии для части стран, для Германии, например, на производство этих видов вооружений именно для того, чтобы

0: Ну, если мы возьмем США с точки зрения, как быстро израсходуется там, да, ситуация на Ближнем Востоке, то становится очевидно, что это вполне затребовано или востребовано, чтобы производством ракет занимались еще и другие государства. И здесь, повторюсь, мне кажется, это принятое решение. Вопрос в том, как действительно оно может быть быстро реализовано и с точки зрения безопасности, потому что производить непосредственно в Украине, когда... Ну, Россия безостановочно наносит атаки с неба. Ну, это тоже такой риск. Может быть, да, поэтому принято решение, что в Германии будут производиться эти ракеты. Может быть, это будут другие государства, а может быть, и в том числе Украина. Поэтому, на мой взгляд, это вопрос времени. И поскольку действительно взаимодействие Украины и Европы, ну, мы видим, как оно растет и переплетается, вот, скажем, вчера во время визита в Британию речь шла о том, что будут оборонные контракты и взаимодействие на производство, как в Великобритании, если речь идет о дронах, и здесь Украина делится своей технологией, так и о производстве в Украине. Если мы говорим о лицензии на противо-ПВО для России, систему РЭП, здесь тоже есть взаимодействие. И мне кажется, это тоже такой хороший маркер того, что и по другим вопросам ищутся наиболее приемлемые варианты того, как в быстрой перспективе действительно реализовать это решение. Небо, неуязвимость неба — это одна из важных составляющих. Россия начала с атак с неба, полномасштабное вторжение. Россия сейчас использует небо для террора гражданского населения. И Россия использует небо в том числе и для гибридных атак и провокаций, и создания, да, такой непонятной ситуации и против стран НАТО, тех, которые находятся на флангах. Поэтому я думаю, что понимание важности защиты неба сегодня есть у всех, и, ну, хочется надеяться, что это отразится и на сроках. Но этот визит Зеленского в США, наверное, будет в том числе и показателен, потому что было заранее, ну, так как писали СМИ, Reuters, в частности, озвучено две темы. Одна — это небо, защита неба, то, что Украине надо, прежде всего, противовоздушная система обороны. И второе — это приближение мира, где, опять же, звучала важность остановки военных действий именно в небе. Поэтому вот эти две составляющие, и конкретная оборона, и технологии, и производство, и, с другой стороны, переговорная позиция, они, опять же, да, вот вокруг вот этой составляющей.
1: Говорила украинский политолог Олеся Яхно. И о погоде. Ближайшей ночью в Литве ожидается небольшая облачность. Вероятность осадков невелика. Западный, юго-западный ветер составит 6-11 метров в секунду. На взморье порывы могут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 13. Ночью 14-17 градусов. Днем будет переменная облачность. Местами преимущественно в западных районах пройдут кратковременные дожди. Ветер усилится до 7-12 метров в секунду. Воздух прогреется до 21-26 градусов. На взморье до 18-20 градусов. Тепла. На сегодня это все. С вами была Моника Юшкевичудя. Далее в программе Литовского радио передача «Auksu Amžius». Сейчас 16 часов 28 минут.
2: Gilios upės tyliai plaukia. Nemokamas vasaros festivalis Vilniuje. Bėgių parko angare. Liepos 7, rugpjūčio 13 dienomis. Organizuoja Meno Avilys, partneriai Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kino centras, LRT.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.
5: LRT Radijas.